Because I can wait. Это Бобсинг Клара Кайза. Say it one more time. Поют нам ребят, скажи это еще раз. Ну окей, cause I can't wait. Да, это Бобсинг Клара Кайза прямо сейчас. Ну, в этом треке просто не так много слов. Я уже все выучил. И, надо сказать, так отрываться под эту тему еще круче. Больше кидов и больше музыки ждет нас. Далее воскресный отдых украсим топовой вещицей от новой группы NO, которая уже прогремела на весь мир. Temper City, их дебютный сингл Self-Away совсем скоро. Но прежде лови елку с историей проще. А также акцент сэра Миши Миллера с суперхитом Don't Leave Kylie здесь на Европе Плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

немного качественного альтернативного рока никогда не повредит, никогда не помешает. Это Temper City трек Self-Aware. Прямо сейчас вещица, отметившаяся в главных мировых чартах, между прочим. Круто. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Поп-рэп, дэнс-поп, соул-поп. Вот какие стили ждут нас далее. Теперь подробнее в той же последовательности. Masked Wolf, Astronaut and the Ocean, Loud Luxury и Emily Roberts Love You for Life, а также Teddy Swims, Mr. Know It All впереди. Ну и также помню, что еще больше разнообразия в плане музыки ждет тебя на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении. Там 9 муз-потоков совершенно в разных стилях, совершенно друг на друга не похожих. Залетай и заценивай.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Огромное количество суперхитов впереди на Европе плюс. Все выверено до секунды. Будем ими наслаждаться в режиме нон-стоп все предстоящие полчаса. Зовут меня Андрей Каясов. Лови несколько тизеров. С нами Russian Raul Alejandro Wizkid с треком Pongo. Не пропусти Алоха Джесс Глин с вещицей Summer Respect. А еще здесь отметится Доминик Файк с суперхитом Baby Doll. Также эти 30 минут только музыки украсят Тувлу, Оливия Дин и многие-многие другие. Продвигаемся.
2: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе плюс. Лови хиты этого лета.
3: Ну ок, я бы послушал.
2: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
3: Ну ок, я бы сыграл.
2: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе плюс.

Чувственная и мелодичная смесь афробита и реггетона. Это Russian Raul и Хандрей Виски с темой «Понком». Только что. А дальше будет больше хитов и больше музыки. «Медуза» и Генрик Мамайлз с треком «Don't Wanna Go Home». Как по мне, это вообще претендент на звание одного из главных треков этого лета. Слушаем обязательно. Прежде лови Артемаса и самый успешный хит в его карьере «I Like The Way You Kiss Me». А вот раньше всех невербостей Алекса Уорна с вещицей «Fever Dream» здесь на Европе+. От Алекса, кстати, 28 августа ждем новый альбом Wild Child с 13 новыми треками.

это «Медуза» и Генрика Мамайл. Прямо сейчас, вот, собственно говоря, в этом и отличие. По выходным «Don't wanna go home» — не хочется идти домой. А по будням «Don't wanna go out» — не хочется выходить из дома. Но есть решение, как правильно настроиться на любой рабочий день. Да, именно. А именно начать его вместе с летним У здесь, на Европе Плюс. С 7 до 10 по Москве Тимур Бодров будет всю страну, дарит подарки, в том числе и денежные, и, конечно же, ставит классные треки. Не пропускай. У нас далее больше хитов и больше музыки. А вы с новинкой Meet Me in the Dark, а также Кунг, Святофилос, Лондон, Galaxy впереди на радиостанции номер 1 в России.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Следующие полчаса мы посвятим лучшим хитам планеты. Приятный самый главный бонус. Греметь они будут без остановок. Лови Токио Хотель с темой California Nights. California Nights. Прежде с нами Хьюж Эйлис с хитом Moving to the Sun. А еще не пропусти Зейна с треком Die for Me. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс отметится Риана, Глен Моррисон и многие-многие другие. Наслаждайся.
2: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: Dance.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Столица 5.00. Всем доброго раннего утра.

0: Неважно, был ли ты фанатом Tokyo Hotel или нет, их ты все равно знаешь, их треки все равно где-то слышал. Это уже, вот знаешь, такой уровень культурного явления, культурного наследия, как ни крути. Да, California Nights только что. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Все треки будут максимально разнообразными. Каждый сможет выбрать что-то близкое для себя. Анотор и 54 Ultra и Dance House история Talk to You на подходе. Прежде лови поп-рок тему «Ртуть от Вани Дмитриенко». Ну а вот еще раньше будем слушать синти-поп-суперхит от Chapel Run «Good Luck, Babe» здесь на Европе Плюс.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе Плюс.

Another и 54 Ultra Talk to You. Ребята выпустили этот диско-хаус-трек на своем собственном лейбле No Art. И далее магия цифр. Прямо сейчас они занимают 17-ю строчку в британском чарте синглов и 17-ю позицию в мировом Шазаме. Вот это я понимаю, круто. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее Pink Hate Me, а также BTS Swim впереди. Ну и напомню, что у нас появилось новое приложение Radio Hub. Его можно и нужно скачать. Запускаешь плеер в один клик и слушаешь нас в прямом эфире. А еще можешь лайв-трансляцию из студии смотреть. В общем, это прям must-have для меломана. Действуй!

На следующие полчаса откладываем все дела и погружаемся в лучшую мировую поп-музыку здесь, на Европе Плюс, которая будет звучать в режиме нон-стоп. Зовут меня Андрей Каясов, запоминай, кого стоит ждать. Впереди диджей Годжа с новинкой «Мичико». На подходе «Сомбор» с вещицей 12-12. Еще компанию нам составит Джонни Пидук с хитом «Лето». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс отметится и Мани, Софи энд зе Джайантс и многие-многие другие. А в новом часе встречай Дениса Романова.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Шесть утра в Москве.

Джей Годжа и новинка на Европе Плюс Мичико. Вся летняя классная музыка, ребята. Все летние новинки, они здесь на Европе Плюс. Естественно, этим утром уикенда они здесь. Естественно, само собой. Есть, конечно, и легендарные темы. Без них никуда. Без легендарных артистов, в том числе, будут Бейонсе и Джей Зи. Сладкая парочка. Crazy in Love, так называется их работа. Величайшая от семейный труд, получается. Вот он. Будет Тедди Свимс и его сул, поп и рок-тема под названием Mr. Know It All. Все это впереди на Европе Плюс. Все совсем скоро. Лови.

это Тим Импала, поп-суперстар. Вместе с ним Дженни и Кей, поп-звезда. Их работа «Дракула» совместная. Почти лидер нашего чарта, Еврохит ТОП-40 нашего фирменного чарта. Второе место на этой неделе. А значит, есть все шансы оказаться на вершине. Уже на следующей неделе. Конечно, ты знаешь, что нужно сделать, чтобы твой любимый артист был выше и выше и выше в нашем чарте. Нужно проголосовать за него на europlus.ru. Так что мы тебя ждем на сайте. Welcome. И, конечно, ждем команду Coldplay. Их работу Adventure of a Lifetime. Великая тема. Величайшая. Будет также брак с XTN с историей Pay to Exist. Все это впереди. Все скоро. Дождись.

Впереди на Европе Плюс больше хитов и больше музыки. Вот что будет. Будут танцы, будет Кэлвин Харрис и его актуальная история с Satisfy. Будет Джей Ти, он же Джастин Тимберлейк, его кантри-поп-работа Say Something. Будет рок-история от команды Sunrise Avenue Fairy Tale Gone Bad. Классика. Это и многое другое впереди на Европе Плюс совсем скоро. Дождись.

0: Rus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! 7 утра в Москве.

Это Келвин Харрис, абсолютно талантливый человек, который пришел в электронную музыку из мира музыки. Простой, ну, скажем так, обычно классическая. У него была группа целая, ну, я думаю, что многие об этом и так знают. Ну, где-то такое около поп-роковое звучание было, а потом решил, да ну его, буду теперь электронную музыку писать. И все получается, и все стили удаются. Ну, наверное, да, один из лучших диджеев, да без наверное, один из лучших электронных музыкантов, и не только прямо сейчас, вот уже последние сколько там лет. Впереди у нас больше хитов, больше музыки, фанки, поп-истории от команды DNC и Kissing Strangers, послушаем ее. Будет дуэт клан Карус с треком Home. Все это буду ставить утром. Утром уикенда, традиционно. Меня зовут Денис Романов. Привет, хорошего дня.

это Russian Raw Alejandro, латино-поп, латино-хип-хоп, суперстар и понга. Понга, так называется их работа. 16-я строчка в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Хороший результат. Если хочется, чтобы твои любимцы стали где-то повыше, ну, в смысле, оказались где-то повыше, если тебе по душе вот такие классные летние хиты здесь на Европе Плюс, проголосуй за него на europaplus.ru. Ты адрес знаешь, так что заходи. И, конечно, слушай всегда актуального для выходных дней мистера выходного The Weeknd, его историю Take My Breath. Будет Айс Гергерт и Зиверт с треком Bang, будет Алекс Уоррен и Fever Dream. Все это разнообразие вкусное, все впереди на Европе Плюс. Дождись.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Это Боб Зинглер и Кайза. I can wait на Европе Плюс. Классная танцевальная тема. Пробежимся по планам, что нас ждет впереди здесь на Европе Плюс. Послушаем Риану, ее историю Don't Stop the Music. Будет Чи Мин, кей-поп суперстар. Его работа Who обязательно будет. И, конечно, будет понедельник, ребята. Но как-то звучит, да, так себе. Но нет, понедельник будет классный. Тем более утро понедельника будет классным. Потому что, несмотря на то, что у нас все шоу в отпуске на лето традиционно, у нас есть для вас летнее ухо.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.

0: Music в конце этого часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Услышим, например, Альфа и Ман Чао. Будет команда Майя Мишель, будет Алиф Арбен, его Body Talk. Один из главных танцевальных хитов этого сезона. Все это впереди, все будет в новом часе. Скоро!
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс.

0: новости на Европе Плюс. С нами Марат Бекметов. Привет, Марат.
1: Привет, Денис. Доброе утро всем. Для семей с детьми расширенные условия ипотечных каникул. Марокко и Франция вышли в четвертьфинал Мундиаля. И сегодня день работников морского и речного флота. Об этом прямо сейчас. Итак, Владимир Путин подписал закон о поддержке родителей и расширил ипотечные каникулы для семей с детьми. Заемщики смогут получить льготный период по ипотеке сроком до 18 месяцев при рождении или усыновлении второго и последующих детей. Подтверждать снижение дохода больше не потребуется. Ранее подобная мера применялась только при одновременном падении доходов и высокой долговой нагрузке семьи. Закон вступит в силу с 1 сентября и коснется уже действующие ипотечные кредиты. В России воссоздадут военный инженерно-технический университет. Он будет выделен из состава Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева. Новое учебное заведение получит статус самостоятельного военно-образовательного учреждения. Его история начинается с 1939 года, когда было создано Высшее военно-морское инженерно-строительное училище. В 2012-м вуз был объединен с Академией МТО, а теперь вновь станет отдельной самостоятельной структурой в системе военного образования. Первым четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу стала сборная Марокко. В матче 1/8 финала она со счетом 3-0 победила команду Канады. Еще одним четвертьфиналистом стала сборная Франции, которая обыграла Парагвай 1-0. Сегодня в рамках 1/16 финала в 23 часа по Москве начнут играть сборные Бразилии и Норвегии. В ночь на понедельник в 3 часа по московскому времени на поле выйдут команды Мексики и Англии, а уже завтра в 10 вечера встретятся сборные Португалии и Испании. Молодежь массово отказывается от получения водительских прав, предпочитая такси и общественный транспорт. Как пишет Daily Mail, почти каждый третий опрошенный признался, что боится садиться за руль, а четверть отпугивает дорогое обслуживание автомобиля. Более половины участников исследования считают, что личное авто в городе теряет смысл из-за развитого общественного транспорта, велосипедов и такси, а почти 80% опрошенных заявили, что лучше потратят деньги на отпуск. В России сегодня день работников морского и речного флота. Наверное, нет на свете человека, который не вглядывался бы с восторгом в синие бездонные морские просторы, мечтая отправиться на белоснежном лайнере в захватывающее путешествие. Не случайно профессия моряка окружена таким романтическим ореолом, и многие мальчишки мечтали стать капитаном дальнего плавания. Морской и речной транспорт – одна из ключевых отраслей экономики, и в этом большая заслуга многих поколений, связавших свою судьбу с реками и морями. Ну а профессиональный праздник работников морского и речного флота отмечается ежегодно в первое воскресенье июля. В конце выпуска курсы валют на выходные: понедельник доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Всем доброго утра.

Имя Авы и классная тема танцевальная. Новая, опять же, на Европе Плюс. Meet Me in the Dark. Классная, классная история. Очень нравится наверняка всем вам. Так что проголосуйте за нее. В будущем услышим наверняка ее в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40. Всем привет, доброе утро. Добрый у кого-то уже даже день. А что, страна у нас большая. И всем хорошего дня, конечно же, вместе с Европой Плюс. Классного уикенда, продолжения уикенда. Скоро вместе с нами, ну и вместе со мной. Меня зовут Денис Романов. Привет. Будем слушать гороскоп, обязательно поделюсь. Будем слушать еще одну танцевальную тему, там была актуальная. Это легендарная будет. Лана Дель Рей и Summertime Sadness. Будет команда BTS, их история Swim. Все это впереди.

0: Гороскоп.
1: На Европе Плюс гороскоп на сегодня. Сегодня 5 июля, воскресенье, Овны. Не день, а настоящий квест из приключений и задач. Тельцы, если вам не звонят, хоть и обещали, то позвоните сами. Близнецы, у вас на пороге топчется удача, так что откройте уже ей дверь. Раки, день ознаменуется приступом бурной деятельности. Смешно. Львы, лучшего дня для закладывания светлого будущего и не придумаешь. Девы, сегодня вы как радар ловите чужие настроения, так что держитесь подальше от недовольных людей. Весы, разговор по душам поможет разрушить любое недопонимание. Скорпионы, есть вероятность появления неожиданных денег. Потратьте их с той же неожиданностью. Стрельцы, задумайтесь, немало ли вы себе позволяете. Козероги, должность везунчик дня сегодня свободна специально для вас. Дерзайте. Водолеи, отпустите ситуацию и позвольте своим эмоциям решать за вас. И рыбы, не пережевывайте прошлое. Вкушайте только настоящее.

0: байковая история Baby Doll в крутом уикенде на Европе Плюс. Поп-рок-хиты уважаем, любим, конечно, и поэтому собираем для тебя, для всех вас, наши музыкальные потоки на сайте europaplus.ru или в приложении Radio Hub. Можно послушать бесплатно, без ограничений. Там и рок-поток есть, так что всем, кто любит, надо, обязательно надо заходить. Еще надо послушать новинку от Кужели, трек под названием Moving to the Sun. А также будет Эбон и Халлоу. Все это впереди, все скоро.
1: Реклама.
2: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
3: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Me Be, Let Me Be. В общем, классная тема, классная. Больше хитов, больше музыки. Впереди на Европе Плюс тоже история интересная. Легендарная, потому что внутри Will.i.am, точнее, не внутри, он везде. Во всем музыкальном мире. Да. Придумал вообще почти все в этом мире музыкальном. И в том числе историю This Is Love. Величайший. Послушаем его тему Savvy Simons. Будет Кайра и Сауэр. Все это до конца часа. Все совсем скоро.
1: Так звучит лето на Европе+.

0: Европа плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Simons, This is Love в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки, будет танцевальная тема от Медузы, Крэйг Дэвид и Стинг, Another, еще один из главных танцевальных дуэтов прямо сейчас, Леони и Каллум Скотт, будет Дэвид Эванс, их красивая соло, R&B тема, Rain Dance. Все это впереди, все будет в новом часе, совсем скоро здесь на Европе Плюс.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 9 утра в Москве. Европе Плюс новости. С нами снова Марат Бекметов. Привет, Марат.
3: Привет, Денис, и доброе утро всем. В 10-11 классах будет новый стандарт обучения. Парад ретро-транспорта пройдет в Москве 11 июля. 84% автопарка в России окрашено всего в 3 цвета. Об этом прямо сейчас. Итак, Минпросвещение в июле утвердит новый стандарт обучения в 10-11 классах. Как сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью РИА Новости, обновленная программа должна вступить в силу с сентября 2027 года. Главные изменения коснутся точных и естественных наук. Уроки математики, физики, химии, биологии станут более прикладными.

плавную адаптацию малого бизнеса к изменениям налоговой системы. Изначально, напомню, планировалось более быстрое снижение порога, но теперь график скорректирован. Так, с 2029 года порог будет уменьшен сначала до 15 миллионов рублей, а с 2030 года до 10 миллионов. Парад ретро-транспорта пройдет в Москве 11 июля. Как сообщил заммэра Максим Лексута, в день московского транспорта по городу пройдет колонна из 18 исторических трамваев и ретро-автомобилей. Парад стартует в 11:30 от станции метро Новокузнецкая. Маршрут пройдет до Чистопрудного бульвара, где до 6 часов вечера будет проходить выставка ретро-транспорта. Гостей также ожидают интерактивные зоны, мастер-классы и угощения. Синхронистки из России заняли первое место в групповой произвольной программе среди юниоров на чемпионате Европы. Всего выступавшие в нейтральном статусе спортсмены завоевали 10 медалей. Россию на чемпионате Европы представляли Эльвира Алмазова, Полина Чибисова, Анна-Мария Фомичева, Алиса Гатальская, Александра Пищикова, Алиса Шевченко, Александра Кленина и Екатерина Штатнова. Второе и третье места заняли сборные Испании и Италии. Чемпионат проходил в Мюнхене. 84% автопарка в России окрашено всего в три цвета – серый, белый и черный. Для сравнения, в 1995 году на эти три цвета приходилось только 42% машин. 30 лет назад самыми популярными цветами автомобилей были белый, синий и красный. Как сообщает газета «РУ», в конце 90-х в объявлениях о продаже машин фигурировали такие цвета, как «Амулет», «Снежная королева», «Папирус», «Игуана», «Морская волна», «Аквамарин» и «Кармен». Сейчас самым дорогим считается черный цвет из-за его респектабельности, желтый – самый дешевый. При этом в люксовом сегменте картина обратная. Например, желтые Porsche вдвое дороже черных. Конец выпуска курса валют. На выходные понедельник. Доллар 77 рублей 23 копейки. Евро 88 рублей 3 копейки. В Москве 9 часов и 3 минуты. МДЛ на Европе Плюс. Денис Романов. Всем доброго утра.

0: это «Медуза», «I don't wanna go home tonight». Абсолютно хитовая танцевальная тема прямо сейчас на Европе+. Плюс. Конечно же, ты знаешь, где брать самые крутые танцевальные хиты на регулярной основе, скажем так. Конечно же, в нашем топ-клаб-чарте. И пусть вчерашний выпуск уже все, то есть мы уже его не услышим вот здесь и сейчас. Его можно будет послушать обязательно на неделе, ну, понедельник, вторник, в качестве записи, в качестве подкаста на europaplus.ru. Можно будет включить где-нибудь по дороге, на работу или с работой. Ну и, конечно, весь архив можно тоже послушать, любой из выпусков. Классный саундтрек, 100%. Из саундтрека текущего, из того, что нас ждет впереди, будет «Елка», будет ее история проще. Будет еще одна танцевальная история от Wise, трек под названием «Wait». И, конечно, «Гороскоп» тоже будет. Все это впереди.
1: Реклама.
2: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
3: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 8 миллионов 200 тысяч рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7978-818-400 и на monolith.site.
4: Застройщик ООСЗ «Юг-Инвестгрупп», проект декларация на nas.com.rf. Предложение действует при заключении ДДУ с 1 по 31 июля 2026 года. Квартиры определяются застройщиком, количество ограничено, не является публичной офертой.
5: Больше хитов.
1: Больше музыки.
6: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.

0: Гороскоп.
1: На Европе Плюс гороскоп на сегодня. Сегодня 5 июля, воскресенье. Овны, не день, а настоящий квест из приключений и задач. Тельцы, если вам не звонят, хоть и обещали, то позвоните сами, чего ждать. Близнецы, у вас на пороге топчется удача, откройте ей уже дверь. Раки, день ознаменуется приступом бурной деятельности. Львы, лучшего дня для закладывания светлого будущего и не придумаешь. Девы, сегодня вы как радар ловите чужие настроения, так что держитесь подальше от недовольных людей. Весы, разговор по душам поможет разрушить любое недопонимание. Скорпионы, есть вероятность появления неожиданных денег. Потрать их с этой же неожиданностью. Стрельцы, задумайтесь, не мало ли вы для себя позволяете. Точнее, вы себе, да? Не мало ли вы себе позволяете. Козероги, должность, везунчик дня сегодня свободна специально для вас, так что дерзайте. Водолеи, отпустите ситуацию и позвольте своим эмоциям решать за вас. И рыбы, не пережевывайте прошлое, вкушайте только настоящее.

Новая работа, свежая, летняя, классная история Мичико прямо сейчас на Европе+. Впереди у нас больше хитов и больше музыки, имена будут более нам знакомые. Будет Эд Ширан, поп-рок, ну, немножко рок, а немножко и бывает и дэнс суперстара, потому что он талантливый парень, талантливый во всем. Его история Afterglow совсем скоро будет, также Teddy Swims, soul, R&B, хип-хоп, немножко тоже бывает, и даже поп, конечно же, суперзвезда. Mr. Know It All, так называется его работа, все это впереди на Европе+. Все совсем скоро.

0: Топ Рок Суперзвезды, Tokyo Hotel, California Nights почти в конце часа на Европе Плюс. Но мы еще послушаем пару хитов. Обязательно будет классика R&B, классика поп-звучания, это Nelly, Just a Dream. Будет Зиверт и Эгоистка. И вечером, завтра вечером, в будний день, по будням у нас летом, классное шоу с самой вкусной, самой стильной музыкой на планете Земля. Конечно же, это летний вайб.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер на летний вайб.

0: вечера. Летний вайб на Европе плюс.
1: Реклама.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк премиум банкинг Award» за 2025 год.
4: Официальная группа «Европа плюс» ВКонтакте.
5: Это более 2,5 миллионов друзей.
4: Плейлисты «Европа плюс».
5: Новинки.
4: Видео со звездами.
5: Гороскоп.
4: И все самое интересное, что происходит за эфиром «Европа плюс».
6: Привет, мы бригада. Вступай в группу «Европа плюс».
4: Подпишем.
7: Это Антон Камолов,
8: Артур
9: и Саша.
7: Если мы что-то не договорили в эфире,
9: можем
7: договорить здесь.
10: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
11: Радио номер один в России ВКонтакте.
12: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: хип-хоп суперзвезда, R&B суперстар Just a Dream, так называется его работа, прямо сейчас на Европе Плюс, в конце этого часа. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет Томас Джек и Джасмин Томпсон, будет Маршмеллоу и Португал Демен, Дэвид Гетта, Биби Рекса, Алан Уокер. Все суперстары, все впереди здесь на Европе Плюс. Совсем скоро, в новом часе.
1: Европа Плюс рок, хиты с характером.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Европа Плюс. 10 утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами Марат Бекметов. Привет, Марат.
2: Привет, Денис. Доброе утро всем. Центробанк может снизить ключевую ставку до 14%. Названы регионы с наибольшим числом укусов клещей, а Марокко и Франция вышли в четвертьфинал Мундиаля. Об этом прямо сейчас. Итак, Банк России может сохранить ключевую ставку на нынешнем уровне или снизить ее до 14%. Такой прогноз на итоге заседания 24 июля Совета директоров ЦБ дал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, рост цен на топливо может отразиться на стоимости других товаров, а также на ходе уборочной кампании. Однако Центробанку не стоит слишком жестко реагировать на эти колебания. В июне, напомню, регулятор снизил ключевую ставку на 0,25%. Глава Минтруда указал на возможность перехода на 4-дневную рабочую неделю. Нормы трудового законодательства позволяют компаниям и работникам сделать это при взаимном согласии сторон. Также это может касаться и установления 6-дневной рабочей недели. Как пояснил Антон Котяков, сейчас стандарты настолько гибкие, что позволяют регулировать режим занятости, а компании через коллективный договор или отношения с конкретным сотрудником могут выстроить удобный для них график работы. В Роспотребнадзоре назвали регионы с наибольшим числом укусов клещей. Максимальное количество обращений от жителей зафиксировано в Свердловской, Кемеровской, Томской, Кировской, Иркутской областях. Кроме того, подобные случаи зарегистрированы в Тюменской, Вологодской, Новосибирской областях.

года. Третьи опрошенным больше всего не хватает возможности ежедневно общаться с друзьями-одноклассниками. Почти столько же скучают по школьным мероприятиям и общей атмосфере. Каждому пятому во время каникул не хватает любимых учителей. При этом отсутствие самих уроков стали причиной для тоски у 13% подростков. Первым четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу стала сборная Марокко. В матче 1/8 финала она со счетом 3-0 победила команду Канады. Еще одним четвертьфиналистом стала сборная Франции, которая обыграла Парагвай 1-0. Сегодня в рамках 1/8 финала в 23 часа по Москве начнут играть сборные Бразилии и Норвегии. В ночь на понедельник в 3 часа по московскому времени на поле выйдут команды Мексики и Англии, а уже завтра в 10 вечера встретятся сборные Португалии и Испании. Напомню, впервые в чемпионате мира по футболу участвуют 48 сборных, а в плей-офф начался с 1/16 финала. Финал турнира состоится 19 июля. В конце выпуска курсы валют. На выходные понедельник доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88.03. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Всем прекрасного дня.

0: можно сказать. Почему бы нет? Больше хитов и больше музыки. О любви не только. Впереди у нас будет Naked и классная тема Sweet Emotion. Ну, опять о любви, я же говорю, все про нее. Будет и Алекс Уоррен, его, как всегда, личная соул-история. Отсюда и название, да, в стиле соул. История под названием Fever Dream. Послушаем ее совсем скоро здесь на Европе Плюс. Буквально пара минут.
1: If you don't like something, change it.

0: Это Федук и Джонни. Их работа «Лето» на Европе Плюс. Прямо сейчас в уикенд. Классная летняя тема. То, что надо для выходных дней. И то, что нужно им, чтобы ты поддержал их или поддержала их на нашем сайте europaplus.ru, в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Тогда он окажется на какой-то из строчек. Это для начала. А потом уже как пойдет. Но я думаю, что судьба его будет прекрасна. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет классная танцевальная тема от Federal Lordly. Будет клан «Карусел» с работы «Райд». Все это совсем скоро. Дождись.
1: Реклама.
2: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
1: Больше хитов.
3: Больше музыки. 89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: впереди на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки в ближайшие полчаса. Будут Тейм Импала и Дженни, поп-суперстары и даже кей-поп-суперстар. Их работа Дракула. А это они. Еще легенда R&B Джейсон с треком «Ride It». Во-первых, это красиво. Во-вторых, есть еще кое-что. Есть Offenbach и танцевальная тема «Miles Away». И многое-многое другое, конечно же. Все это впереди на Европе Плюс. В ближайшие полчаса лови.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Европа+.
9: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Крабу Дракула прямо сейчас на Европе Плюс. Главные претенденты на первую строчку в нашем чарте Еврохит ТОП-40 в следующую пятницу. Уже пока только до второго места добрались, и это тоже очень крутой результат, естественно. Впереди у нас больше хитов, больше музыки. Будут артисты, которые бывали на вершине, и не только Еврохита, вообще в целом, всех мировых чартов и стримингов и так далее. Это Ариана Гранде и The Weeknd, их работа Love Me Harder. Будет также Ваня Дмитриенко и его поп-рок хит «Ртуть». Это и многое другое, конечно, впереди на Европе Плюс. Все скоро, дождись.
1: Реклама.
2: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны «Фашан».
3: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 8 миллионов 200 тысяч рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7978-818-400 и на monolith.site.
4: Застройщик ООСЗ «Юг-Инвестгрупп». Правильная декларация на nas.ru.рф. Предложение действует при заключении ДДУ с 1 по 31 июля 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
5: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9500 рублей.
6: «Байк-центр».
5: Детские велосипеды от 6000 рублей.
6: «Байк-центр».
5: Самокаты от 3500 рублей.
6: «Байк-центр».
5: Ищи магазин в своем городе.
2: Больше хитов. Больше музыки.
7: 89,7 FM.
8: 89,7 FM.
7: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

нас, конечно, не только дэнс-хиты. Естественно, в этот уикенд мы подготовили самую крутую музыку, разнообразную. Например, будет один из главных кантри-поп-хитов прошлого года, да и текущего, он актуален до сих пор. Это Шабузи, Барс Антипси, будет Сирил и Стамблин. А еще BTS, это уже кей-поп настоящий, собственной персоной. И их команда, их трек под названием Swim. Совсем скоро это все послушаем здесь на Европе+. Дождись.

0: который каждое лето, ну или раз, может быть, в какой-то короткий промежуток времени выдает нам постоянно какие-то хиты. Как у него это происходит, я не представляю. Но зато представляю, где еще больше летних хитов можно взять. Конечно же, в нашем летнем вайбе. Обязательно завтра, ну, начиная с завтрашнего дня уже, с 8 вечера по Москве, его слушай. И для себя какие-нибудь абсолютно классные летние хиты наверняка в плейлист добавишь.
1: Лето. Музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе+.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
4: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
3: Ты станешь очень богатым человеком.
4: «Кодекс Данте». Кино с 9 июля. 18+.
5: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
6: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
9: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
10: ВК-фест уже совсем скоро. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест.
11: Билеты на vkfest.ru.
12: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Команда Нарлс Баркли, их работа Crazy в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. И все это с Максом Филиным будет.
1: Больше Crazy хитов дальше на Европе Плюс.
0: Вот человек отдохнул, все видел сразу, выспавшись.
1: 12 часов хватает мне, молодой еще.
0: Выспаться.
1: Вот что значит молодость. Дальше с нами больше хитов, больше музыки. Это правда, Боб Синклар и Кайза. Будет также Рэй, Where's My Husband. Встретим Ужеля, а еще Леони, Каллум Скотт. Классная история, Stay впереди.
2: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
3: Оно почти как ты.
4: Запускается в один клик.
3: Поднимает настроение.
4: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
3: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
2: Новое приложение Европы Плюс.
3: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
2: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столица полдень.

0: на Малиновой Луне. Все встречаемся там скоро.
1: Реклама.
2: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
3: «Байк-центр».
2: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
3: «Байк-центр».
2: Самокаты от 3 500 рублей.
3: «Байк-центр».
2: Ищи магазин в своем городе.
4: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97.

0: Самые идеальные звуки этого лета от вашей, моей, тоже любимой нашей группы «Моя Мишель» на «Малиновой Луне». Да, где угодно можно оказаться, даже на «Малиновой Луне» вместе с группой «Моя Мишель». Ветер иногда настолько меняет направление, где мы только не оказывались в компании «Моя Мишель». Дальше здесь еще больше классной музыки, еще больше крутых музыкантов. Через пару минут встретим Бруно Марса, «I Just Might». Будет также «Ben Delay», «I Never Felt So Right», а еще Фредди Френч Монтана и «Макс Би», «Ever Since You Left». Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.
1: Реклама.
2: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 8 миллионов 200 тысяч рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site.
3: Застройщик ОСЗ «Югинвестгрупп». Проектная декларация на nas.com.rf. Предложение действует при заключении ДДУ с 1 по 31 июля 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
4: Официальная группа «Европы Плюс» ВКонтакте.
5: Более 4 миллионов друзей смотрят, лайкают, играют, добавляют и репостят каждую секунду.
4: Будь ВКонтакте с «Европой Плюс». Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
6: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Respect Me, French Montana и Max B только что на радиостанции номер один в России. Крутые ребята, у творческих людей всегда все в дело, все в дело. Ребята настолько зациклились на своих бывших, что решили посвятить этому песню. Все переживания творческие люди конвертируют в музыку, да, что-то можно всегда написать, так сказать, выплеснуть свои эмоции, написать картину, написать песню. Что еще можно написать, напишите. Короче, берем пример с этих ребят и, конечно, дальше вдохновляемся вместе с Ларин, ее Warning Signs уже через пару минут. А еще классные девчонки с нами будут. Sugar Babes, Hole in the Head, скоро.
1: Реклама.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+, предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
3: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии. Выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты – отличная от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта. ООО «Мурманский расчетный банк».

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Тебанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Тебанк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Без комиссии.
9: Что-что?
8: Эквайринг без комиссии.
9: Что?
8: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
9: Что?
8: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
10: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Европа+.ру.
12: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Да, Доминик Файк невероятно успешный парень и невероятно удачлив. Возможно, ему точно стоит купить лотерейный билет, потому что он выпускает песню на 1.5 минуты, она становится популярной, он снимается в сериале и становится популярным. Что дальше, Доминик Файк? Что еще в творческом поле, в творческом мире, что не задействовано этим парнем? Посмотрим, увидим и, надеюсь, вновь услышим здесь на радиостанции номер 1 России. Пока же впереди с нами Red Hertz в компании Purple Disco Machine. Wonderful Life уже через пару минут. Также впереди DNCE и Mizmo. Hello, the sun is up, where are you? Классная тема этого лета, стоит дождаться.
1: Реклама.
2: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
3: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
4: «Байк-центр».
3: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
4: «Байк-центр».
3: Самокаты от 3 500 рублей.
4: «Байк-центр».
3: Ищи магазин в своем городе.
5: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: знаешь, если быть какой-то пташкой, только птицей Феникс, да, после рабочих будней мы с вами хорошенько расправили крылья, теперь знать бы, куда лететь. Обо всем сейчас расскажет Марат Бекметов, он уже здесь. Встречайте Афишу на Европе Плюс.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Привет, Макс, привет всем. Сначала кино. В прокат вышел испанский психологический триллер «Иллюзия убийства». Это ремейк южнокорейского фильма «Ночи воспоминаний». В центре сюжета психически неустойчивый Марио. Герой принимает сильнодействующие препараты для поддержания ментального здоровья. После переезда с семьей в новый дом он становится свидетелем похищения старшего брата Давида. Спустя 19 дней Давид возвращается домой, однако Марио перестает узнавать в нем близкого человека. В театре Гоголя сегодня мистическая комедия «Игроки. Иллюзия» по мотивам пьесы Николая Гоголя. В центре сюжета – картежник высшего класса, честолюбивый авантюрист, считающий себя непобедимым. Волею судьбы он оказывается вовлеченным в азартную игру с колоссальными ставками, цена участия в которой невероятно высока. Как говорит режиссер Антон Яковлев, однажды твоя жизнь может превратиться в сплошную иллюзию, и ты начнешь путать реальность с вымыслом. Начало спектакля в 7 вечера. В саду имени Баумана сегодня благотворительный фестиваль «Город неравнодушных». Он приурочен ко дню семьи, любви и верности. На фестивале работают благотворительная ярмарка, звездный маркет, выставка пристройства животных из приютов, мини-лекторий, арт-пространство и экологическая зона. Проходят мастер-классы. На сцене проходят зарядки, интерактивные программы, выступления артистов. Будет и вечерний концерт живой музыки. Все площадки открыты до 9 вечера. Вход свободный. На берегу Большого Строгинского затона сегодня второй день «Заряд Феста». Главной особенностью площадки стала сцена на барже, поэтому концерты можно смотреть с пляжа или с воды на сабордах. Одновременно на территории работают спортивные и семейные зоны, а также площадки для отдыха. В программе пляжный волейбол, парный футбол, настольный теннис, бадминтон, фрисби, мастер-классы по катанию на искусственной волне, соревнования по аквабайку, а также сап-карнавал. Вход свободный. Ну а на ВДНХ сегодня заключительный день фестиваля «Дружба народов». Он посвящен культуре регионов России и стран СНГ. Гостей ждут концерты, гастрономические площадки, мастер-классы и семейные программы. На разных площадках можно попробовать национальные блюда, познакомиться с традиционными ремеслами, увидеть выступления творческих коллективов, а еще кинопоказы, выставки и тематические мероприятия. Вход свободный. И это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.

Вопрос. Так звучит наше лето в этом сезоне 2026. Как еще будет звучать дальше? А, классно, хитово, музыкально. Встретим Annabelle England, Get Busy. Впереди также очень классная тема Time Won't Wait от Filat Fem Keres. Еще будет гимн всех вечеринок и всех тусовок Don't Wanna Go Home от проекта Медуза. И через пару минут тоже забавная тема, забавная песенка Алекса Уоррена Fever Dream. Меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда вместе с Европой+.

0: Здесь на Европе Плюс каждую субботу Тимур Бодров приходит и рассказывает, как там обстоят дела на танцполе. Вчера снова сделал это, и мы узнали, кто они 25 лучших танцевальных треков этой недели. Все можно найти, конечно, на нашем сайте europaplus.ru в формате подкаста и на всех цифровых площадках. Welcome! Пока же впереди Cyril и Dean Lewis, Follow Your Feet, а еще до финала часа Capital Cities и Safe and Sound.
1: Реклама.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть «Точка Банк».
4: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: часа на радиостанции номер один в России. Время пойти дальше, время продолжить отдыхать. Компания лучших хитов этой планеты в новом часе на старте. Поймаем Tokyo Hotel, а еще больше хитов и больше музыки.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В столице 2 часа дня.

0: идти по этому пути, объединиться вместе на этот летний сезон. Вы, Европа Плюс, классная музыка, лучшие горячие летние хиты. Все это вместе, это наше комбо по названию «Лучшее лето». Впереди BTS, Swim. Встретим также Benassi Brothers, Every Single Day. Еще скоро с нами Anima, Out of My Body и DJ Marshmello, инди-поп-рок, ребята, Portugal The Man, Phoenix.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер.

0: после рабочего дня. По будням с 8 до 10 вечера. Летний вайб на Европе плюс.
1: Реклама.
2: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
3: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 8 миллионов 200 тысяч рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7978-818-400 и на monolith.site.
4: Застройщик ООСЗ «Юг-Инвестгрупп». Правильная декларация на nasdaq.rf. Предложение действует при заключении ДДУ с 1 по 31 июля 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
0: Больше хитов.
1: Больше музыки.
5: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97.

0: The Man здесь на Европе Плюс. Phoenix, да, всем классного уикенда продолжающегося здесь, где бы вы сейчас ни оказались. Может быть, на работе, может быть, в пробке. Толкаетесь, возвращаетесь с дачи домой. Главное, что мы здесь вместе в компании лучших хитов этой планеты. Впереди продолжим тоже с классными ребятами. Это проект Kungs Galaxy уже через пару минут. Ловите и The Second Voice, Let Me Be, очень классную, приятную латино-поп тему от Russian Raul, Alejandro и Wizkid'а. Это Bongo, стоит дождаться.
1: Реклама.
2: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
1: Больше хитов.
3: Больше музыки. 89,7 FM. 89,7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Вернемся, будем также встречать Риалто, No One Lives This Discotheque Alive, будет The Black Eyed Peas и Диора Крис Браун. Five more hours.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн и устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей. И в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей. С выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Все говорят бизнесу «держитесь», а «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть «Точка Банк».
5: АО «Точка», ООО «Банк Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
6: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
7: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца Ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
8: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
9: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
10: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
11: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
10: Ты станешь очень богатым человеком.
11: Кодекс Данте. В кино с 9 июля. 18+.
12: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачиваете ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
13: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
14: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
13: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
15: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии. Выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты отличная от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта. ООО «Мурманский расчетный банк».
16: Без комиссии.
17: Что-что?
16: Эквайринг без комиссии.
17: Что?
16: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
17: Что?
16: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
7: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
18: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
19: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
20: Дальше.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, столица 15.

0: Реклама.
1: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
2: «Байк-центр».
1: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
2: «Байк-центр».
1: Самокаты от 3 500 рублей.
2: «Байк-центр».
1: Ищи магазин в своем городе.
3: Больше хитов. Больше музыки. 89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: нужно нам с вами для этого летнего вайба. Еще больше классной, любимой музыки, конечно, вы найдете в нашем новом мобильном приложении. Скачивайте Radio Hub. Главное не обновить, а именно скачать новое приложение и поймать все, как вы любите. Больше хитов и больше музыки. И, конечно, больше летних горячих хитов. Впереди послушаем Тедди Свимсон, Мистер Know It All. Еще будет с нами Тейм Импала и Дженни Дракула. И Дамиана Дэвид представит работу Next Summer. Да, снова про лето, и нам это нравится.
1: Реклама.
2: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 8 миллионов 200 тысяч рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7978-818-400 и на monolith.site.
3: Застройщик ООСЗ «Югинвестгрупп». Проектная декларация на nas.com.rf. Предложение действует при заключении ДДУ с 1 по 31 июля 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
4: Официальная группа «Европы плюс» ВКонтакте.
5: Еще больше хитов, еще больше музыки.
4: Плюс общение, подарки и все то, что бывает за эфиром.
5: Более 4 миллионов друзей уже ВКонтакте с «Европой плюс».
4: Присоединяйся. Больше хитов.
5: Больше музыки.
6: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Загружаемся хитами и в следующие полчаса поймаем здесь лучшую музыку этой планеты. Talk

0: также шокирует. Felicito, que viene tu vas. Через пару минут здесь на Буймуне Slow Down, а еще в эти 30 Alan Walker и One T.
1: Так звучит лето на Европе+. Плюс.

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии, выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты от личной от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта, ООО «Мурманский расчетный банк».
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
6: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
5: Ты станешь очень богатым человеком.
6: Кодекс Данте. В кино с 9 июля. 18+.
7: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
8: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
9: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
10: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
11: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
12: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
13: ВК-фест уже совсем скоро. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru.
14: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
15: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте vampriviet.ru. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
16: Европаплюс.ру.
17: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, салют, столица, 16 часов.

0: Что значит планы такие? Мне кажется, они предельно простые, вы с ними точно согласны. Вот они. Будем talk to you, будем, конечно, встречаться с друзьями, будем общаться, будем классно проводить летние вечера вместе. Особенно здесь, на Европе Плюс, летние будни вечера вместе в шоу «Летний вайб». Там можно поймать еще больше горячих летних хитов, проверенных хитов и классных новинок. «Летний вайб» будет уже завтра, в понедельник, 6 июля в 20:00 по московскому времени. Ну и сейчас время тоже здорово проведем. Через пару минут здесь Алекс Уоррен, Fever Dream, будет также Ava Max, My Oh My и Boxing Clark, Kaiser, I Can Wait.
1: Реклама.
2: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах Фашан. Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны Фашан.
3: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
4: «Байк-центр».
3: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
4: «Байк-центр».
3: Самокаты от 3 500 рублей.
4: «Байк-центр».
3: Ищи магазин в своем городе.
5: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: про лето 2026 от диджея Годжа Мичико.
1: Реклама.
2: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.

Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: станции номер один в России. Я одобрительно киваю. Вы точно выбрали самые красивые из всех beautiful places на этой планете. Вы вместе с Европой Плюс. Работаете ли сейчас? Отдыхаете ли, как положено, в воскресенье? Может быть, добираетесь с дачи домой? В любом случае, вам большой респект за выбор Европы Плюс. И, конечно, вам больше хитов и больше музыки. Фредди Хейвен и Кэтлин Арагон, Айран, а еще он, Майкл Джексон.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе Плюс.

0: Реклама.
1: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
2: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
3: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
4: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
3: У меня получится?
4: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится.
5: Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
6: Эндулин. Кровля на все руки.
7: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
8: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обмени Оценивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: больше музыки. С нами группа «Моя Мишель», а еще Эбен и Феликс Янсов, Элис Бэкстер, «Ready for your love».
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В столице 17 часов.

0: в руках, чем малиновая луна в небе. Так что дальше остаемся здесь, земляне, да? Слушаем классную музыку на Европе Плюс и здорово проводим этот летний вечер в компании лучших хитов этой планеты. Впереди Temper City, Self-Aware, чуть раньше Tones and Die, Dance Monkey, а еще Disturbed сериал The Sun of Silence через пару минут.
1: Реклама.
2: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 8 миллионов 200 тысяч рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7978-818-400 и на monolith.site.
3: Застройщик ООО «СЗ Югинвестгрупп». Проектная декларация на nas.com.rf. Предложение действует при заключении ДДУ с 1 по 31 июля 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
4: Миллионы слушателей заходят сюда каждый день.
5: Потому что именно здесь
4: больше хитов и больше музыки.
5: europaplus.ru.
4: Слушай и смотри Европа Плюс.
5: europaplus.ru.
4: Больше хитов, больше музыки.
5: Больше хитов.
4: Больше музыки.
6: Рекламная служба. Телефон в Симферополе 978 207 27 97.

0: много загадок, кто что, кто эти ребята. Но самое главное, что мы знаем о них, это их музыка. И она только что звучала здесь, на Европе Плюс. Впереди здесь BTS, Swim Swim, очень важный навык для лета. Будем практиковаться с этими ребятами. Желаю каждому сделать Swim Swim в каком-то приятном для вас водоеме этим летом. Так что постарайтесь обязательно куда-нибудь съездить в отпуск. А еще послушаем в ближайшие минуты Кайго и DNC и Dancing Feet. И Доминика Файка тоже поймаем, его Baby Doll скоро.
1: Реклама.
2: В Байк-центр все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
3: Байк-центр.
2: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
3: Байк-центр.
2: Самокаты от 3 500 рублей.
3: Байк-центр.
2: Ищи магазин в своем городе.
1: Больше хитов.
4: Больше музыки. 89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.
5: Wine for me, darling. Where you move your spine is alarming.

0: добавляет настроение к этому лету. Да, плюс 5 точно. Доминик Файк зовут этого музыканта. Его хит «Baby Doll» невероятно взлетел. Мгновенно после выхода тут же Доминик Файк стал успешен и благодаря участию в сериале «Эйфория». Так что, да, нашего Доминика Файка и там, и тут показывают. Дальше здесь, до финала часа, встретим Forest Movement и Джастин Бибера. «Live My Life» скоро.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это «Летнее У» на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. «Летнее У» на Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
5: Так есть же «Эндулин». Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
6: «Эндулин» – кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на «эндулин.лайф».
7: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
8: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
7: Ты станешь очень богатым человеком.
8: «Кодекс Данте». В кино с 9 июля. 18+.
9: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
10: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
12: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: ВК-фест уже совсем скоро. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест.
14: Билеты на vkfest.ru.
15: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
1: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
16: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
1: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Могло ли быть лучшее что-то в этот летний вечер здесь на Европе Плюс? Конечно, нет. Это Forest Movement и Джастин Бибер в финале этого часа. Live My Life. Дальше здесь еще больше хитов, еще больше музыки. Все, что вы любите, все, что умеет радиостанция номер один в России. В часе новом. Все welcome.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 18:00 в Москве.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Наша Нарау Алехандро на Европе Плюс. Понго. 18:19 в Москве. Продолжаем прогревать летнюю обстановку с помощью горячей музыки, горячих хитов. Продвигаемся далее. Пока еще в режиме отдыха, так что заряжаемся. Впереди группе Tokyo Hotel. Услышим California Nights и дождемся классный хит от Терри Свимс Mr. Know It All через пару минут.
1: Реклама.
2: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
3: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах Фашан. Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны Фашан.
4: Европа Плюс.
5: Твоя свобода выбора.
4: Слушай 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
5: Топ 40.
4: Урбан.
5: Бати.
4: Нью.
5: Рок.
4: Свежее.
5: Лайт.
4: Кей-поп.
5: Заходи на сайт Европы Плюс или скачивай мобильное приложение.
4: Больше хитов. Больше музыки.
6: 89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27.

говорить гудбай этому уикенду пока еще рановато. Целый вечер воскресенья впереди, так что отлично отдохнем под лучшую музыку. Продвигаемся далее нескучно вместе с Clank Carousel. Слышим Ride и новинку от Ave тоже с нами. Meet Me in the Dark совсем скоро на Европе Плюс.

0: Музыкальный трек от French Montana на Европе Плюс. Ever since you left me. Если нравится песня, конечно, не забудьте поддержать в нашем чарте Еврохит ТОП-40 на сайте europlus.ru. Там все начинается по новой на следующей неделе. Так что welcome, голосуйте за понравившиеся треки. Пока же движемся далее вместе с Маранди. Услышим Angels. И до финала часа здесь Робин Шульц. One by one. Совсем скоро.
1: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
5: Так есть же, Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
6: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Аксадис 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
2: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

Marshmallow и Portugal The Man на Европе Плюс и Phoenix. 19 часов 20 минут в Москве. Tonight еще много всего хорошего может произойти, так что продвигаемся далее в режиме уикенда, заряжаемся перед новой неделей. Завтра вечером, кстати, можно будет тоже неплохо подзарядиться. Завтра возвращается летний вайб, так что с 20 до 22.00 здесь на Европе Плюс особо летний плейлист. Обязательно подключайтесь, будет жарко. Пока же жары добавят Shoes, услышим Only You и дождемся Beowulf Phoenix. Через пару минут.

0: Dolly Parton, Рене Миллер, Bunny Dog. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
7: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
9: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
10: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
9: Ты станешь очень богатым человеком.
10: Кодекс Данте. В кино с 9 июля. 18+.
1: Европа+.
11: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений.

0: rototrills.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, 8 вечера в Москве.

0: Диджей Годжа на Европе Плюс, Мичико. Вот под такие ритмы и проходит лето. Надеюсь, проходит не скучно, музыкально и очень-очень позитивно. Так что продвигаемся далее. Пока еще в режиме отдыха. Вместе с нами впереди суперхит от BTS. Услышим Swim. И дождемся Кэлвина Харриса и Джази. Тоже весьма летние ритмы. Satisfy. Совсем скоро.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вид.

рабочего дня. По будням с 8 до 10 вечера. Летний вайб на Европе Плюс.

0: Один из лучших электронных музыкантов планеты Кельвин Харрис на Европе Плюс и Satisfy. Ну, если нужно побольше таких танцевальных треков, не забывайте про наши подкасты Top Club Chart и Residence на сайте europaplus.ru легко найти. Так что welcome, заходите, пока же. Впереди у нас очень красивая вещица от David Thames, Rain Dance. И дождемся новинку от Mizmo. Hello, совсем скоро.
1: Реклама.
2: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
3: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

Чем больше классных хитов, тем лучше, поэтому заряжаем нон-стоп на Европе Плюс. Впереди у нас Боб Синклар и Кайза, I Can't Wait. Леони Каллум Скотт, Ты. Слышим Бруно Марса, I Just.

0: Реклама.
1: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
2: Эх ты, интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
1: У меня получится?
2: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
3: Андулин. Кровля на все руки.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя.

Клара Кайзен и Европе Плюс, I Can't Wait. Но ждать уже не нужно, лето в разгаре, так что остается им только наслаждаться. Отдыхаем, классно проводим время. Завтра, если что, просыпайтесь пораньше. Здесь будет еще и летнее У с утра с 7 до 10 на Европе Плюс. Много всего интересного и бодренько, так что подключайтесь обязательно. Начнем новую неделю не скучно. Пока же продвигаемся далее вместе с Элли Голдинг. Слышим Love Me Like You Do и дождемся Марка Дан. Let Me Die совсем скоро.

Понго, это Russian и Rauw Alejandro на Европе Плюс, такой ямайский русский в нашем плейлисте. Ну и погодка вполне себе ямайская. Наслаждаемся летом под лучшие хиты. Впереди у нас группа «Моя Мишель» на «Малиновой луне». И Teddy Swims тоже дождемся. Mr. Know It All через пару минут.

0: Вторая Мишель на Европе Плюс, на малиновой луне. Ну, клубничную луну мы недавно наблюдали. Теперь ждем, когда будет малиновая. И другие ягодно-летние оттенки, конечно же, тоже. Продвигаемся далее. В вечернем режиме расслабляемся под лучшие мировые хиты. Впереди у нас Миша Миллер, Алекс Виле, Бам-Бам. И дождемся Тимофея Барташ, Бренес, Heaven. Совсем скоро на Европе Плюс.
1: Горячие хиты, игры и крутые подарки. Это летнее у на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
8: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
9: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Софи, Бартош Брэнес на Европе Плюс. Heaven. Ритмично завершаем очередной час этого уикенда. Продвигаемся далее. Также не скучно. Еще больше классных хитов будем заряжать в часе новом. Так что всем классного отдыха. Оставайтесь с Европой Плюс.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Yeah. 22:00 в Москве.

можно ее поддержать уже в нашем чарте Еврохит ТОП 40, так что голосуйте, заходите на сайт europaplus.ru. Пока же также по-летнему движемся далее. Don't Wanna Go Home от Медузы через пару минут и дождемся Алекса Ворона Fever Dream на Европе Плюс.

Медуза на Европе Плюс, Don't Wanna Go Home. Да, домой идти не хочется. Отличная летняя погодка, надеюсь, там, где вы сейчас находитесь. Так что обязательно можно и прогуляться, причем под любимую музыку. Слушать ее можно теперь и в приложении Radio Hub. Обязательно скачивайте, там очень много потоков различных музыкальных. Так что на любой вкус себе что-нибудь интересное найдете. Ну и у нас здесь всегда что-нибудь интересное есть. В ближайшие минуты немного рока. Заряжаем от Imagine Dragons, Believer. И дождемся Зейна. Die for me совсем скоро.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Заряжаем отличный нон-стоп на Европе Плюс. Полчаса без остановок. Впереди только хиты. А с нами в это время Tokyo Hotel, California Nights. California Nights. Noter, talk to you. Quincy Air Force London, Galaxy. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
3: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама. А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Да, говорим потихоньку goodbye этому уикенду. 23 часа и 20 минут в Москве. Но если вы классно отдохнули, подзарядились, завтра утром еще не помешает подзарядиться немного, потому что завтра с 7 до 10 здесь летнее У на Европе Плюс. Обязательно подключайте, все будет бодро, не скучно. Пока же движемся далее вместе с новинкого диджея Годжа Мичико. И дождемся Вани Дмитриенко. Ртуть через пару минут.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе Плюс.

Диджей Годжи на Европе Плюс, Мичико, примерно так звучит лето, ритмично, очень круто, так что продвигаемся далее в этих летних ритмах. Завтра вечером, кстати, не забудьте подключиться к летнему вайбу в 20.00, особо горячий плейлист будет на Европе Плюс играть, как всегда по будним вечерам теперь, так что welcome завтра, не пропустите летний вайб, а пока же BTS Swim и дождемся Marshmello через пару минут, Phoenix на Европе Плюс.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Много классных песен послушаем в ближайшие полчаса на Европе плюс. Заряжаем нон-стоп. С нами в это время Мизмо. Hello.

0: Максом отлично проведем время. Скоро стартуем. Нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама. А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Встречаем понедельник. В столице полночь.

и сбросить себе остатки ночи. Так что утром еще обязательно послушаем. Hello, именно так называется работа. Это Мизма на Европе Плюс. Ну а это я, Олег Шишкин. Всем большой привет. Немного похозяйничаю здесь после Гордеева. И до самого утра буду снабжать исключительно первоклассной музыкой. В ближайшие 15 минут здесь встречаем Тэмми Импала, Дженни, отменный танцевальный трек Дракула. Также появится Hurts, Purple Disco Machine, Wonderful Life и немного соул-музыки добавим. Это нам, точнее, в этом нам поможет Тедди Свимс, парень, которого прозвали классикой этого жанра. Мистер Know It All через пару минут дождись обязательно.

Дракула! Трек, который, возможно, бы, кстати, и не взлетел так высоко, если бы сюда не приложила свою изящную руку Дженни из Blackpink. Просто взяла, добавила щепотку K-pop вайба и свой невероятный голос, и работа Кевина Паркера заиграла новыми красками. Это Tame Impala на радиостанции номер один в России, в столице 034. Следующие, кто качнут наши аудиосистемы, будут French Montana, Max B с классикой хип-хопа, треком Ever Since You Left Me, также и новинками побалуемся Temper City, Self Aware и немного электроники в стиле Dark, Brax Extend, Pay to Exist уже вот-вот на Европе Плюс.

0: За это время мы услышим Келина Харриса, Джейзи, Satisfy. Еще больше танцев откинет парень из Норвегии Алан Уокер в компании Изабеллы Мелкман и Катрин О'Райан, Broken Strings. И немного сильной музыки из Техаса, Post Malone, Cold. И это лишь малая часть того, что я приготовил. Суперхитов будет много, так что оставайся.
1: Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
4: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

Satisfy. Именно так называется эта вещица. Это Келлин Харрис и Джейзи, которые за две недели присутствия в нашем Еврохите смогли взлететь уже на 21-ю строчку и в следующую пятницу вполне могут влететь и в топ-10 чарта, если, конечно же, мы поддержим ребят своими голосами на europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. Так что заходи, жми сердечко напротив, поддержи любимый трек. Далее с нами диджей из Италии Аве с треком Meet Me in the Dark, чуть раньше красотка и обладательница мощнейшего вокала Bear Wolf и хит Феникс, а еще раньше Феликс Йен и Дуэт Шаус с темой Walk With Me.

работая первый месяц после своего релиза, смог набрать 3,5 миллиона прослушиваний на стримингах и умудрился залететь в топ-10 таких чартов, как Beatport и Basshouse. Результат очень даже, и я думаю, что это, ну, прям неплохо его простимулировало на создание еще одного хита. Так что ждем от Авы. Надеюсь, он не будет тянуть с этим вопросом. Окей, уже 1:33 в Москве. Погнали дальше. На подходе еще одна свежая тема под названием «Mafia Style» от Trap House Mafia и Алекс Уоррен. Работа «Fever Dream». Дождись обязательно.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Распечатываем еще одни 30 минут музыки, а внутри нас поджидают Ужель, Эмаэль Энджел и Ультра Нейт «Moon to the Sun». Так, будут и солнечные темы из разряда Дамиана Дэвид и «Next Summer». И подкинем немного танцев из Германии. Алле Фарбен, Рене Миллер, «Body Talk». До финала часа к нам присоединятся мультяшные «Горилла» с треком «Feel Good in Sea» Сабрина Карпентер с кофейной работой «Эспрессо».
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это «Летнее У» на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 2 ровно.

0: нашем сайте europaplus.ru. Ну и не забываем, да, что у нас есть не только Топ Клаб Чарт, но и...
1: Дебют недели. Beowulf. Феникс.
2: Зажечь огни земли.
1: Лучший взлет. Marshmello и Portugal The Man. Феникс. Номер один. By India. Хчо и Мод. Шаде. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

И неудивительно, поскольку трек, ну, невероятно хорош собой и вполне этого заслуживает. Но сможет ли он на этой неделе в третий раз повторить результат? Узнаем об этом в субботу вместе с Тимуром Бодровым в 20:00 по московскому времени. И не забываем нажать лайк.

История о грустных расставаниях. Baby Doll и Dominic Fike на радиостанции номер один в России. И чтобы подобных историй не было между тобой и Европой Плюс, то не

Все наши музыкальные потоки, а их на минуточку целых 8. Урбан, кей-поп, рок, лайт и другие направления. Так что заходи на europaplus.ru, там есть ссылка для скачивания. Жми и устанавливай Radio Hub, свой телефон, чтобы все это было всегда под рукой. Я пока расскажу, чего услышим прямо сейчас. Например, проект «Шангай». Вспомним классную вещицу «Ла Луз» и электронный проект из Финляндии «Эбен» и трек «Холлоу».

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.